şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah,

41种语言的世界新闻网址 TRT VOT WORLD.COM

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц.

Уважаемые слушатели, энергия – незаменимая сила жизни и производства. Однако растущее население и увеличивающиеся потребности делают устойчивое использование энергетических ресурсов важнее, чем когда-либо. Именно поэтому возобновляемая энергия является ключом как к защите окружающей среды, так и к укреплению энергетической независимости. Тюркия предпринимает важные шаги в этой области, поставив перед собой цель достичь к 2035 году 120 тысяч мегаватт установленной мощности ветровой и солнечной энергетики. А теперь давайте вместе узнаем о последних разработках в области возобновляемой энергетики и статьи, подготовленной Угуром Беджерикли для TRT Хабер. Энергия необходима для работы и производства, для удовлетворения потребностей населения планеты, превышающего 8 миллиардов человек, требуется огромное количество энергии. Однако энергетические ресурсы не безграничны. Их необходимо использовать бережно, разрабатывать альтернативные источники, а используемая энергия не должна наносить вред нашей планете. С самых древних времен в качестве источников энергии человечество использовало ископаемое топливо, такое как уголь, нефть и природный газ. Однако тот факт, что они наносят ущерб окружающей среде, вызывая глобальное потепление и загрязнение воздуха, выводит использование возобновляемых ресурсов на первый план. Чтобы привлечь внимание к важности экологически чистых, неисчерпаемых источников энергии, 22 июня было объявлено Днем возобновляемой энергии. Возобновляемая энергия – это не только экологически чистая альтернатива, но и фактор, снижающий зависимость Тюркии от иностранных источников энергии. Путь к тому, чтобы стать более комфортной, чистой и менее зависимой в плане энергетики страной, лежит именно через возобновляемые источники энергии. Согласно данным, за первые 5 месяцев 2026 года доля возобновляемых источников в общем производстве энергии в Тюркии составляет приблизительно 59%. Турецкая электрогенерирующая компания, производящая 16% электроэнергии в Тюркии, получает 81% своей продукции из возобновляемых источников. Согласно данным за тот же период, в Тюркии общий объем производства возобновляемой энергии на электростанциях составляет 76 041 мегаватт. Общий объем производства достиг 77 529 гигаватт-час. Из них 42 820 гигаватт-час приходится на гидроэнергетику, 17 315 гигаватт-час на ветроэнергетику и 13 025 гигаватт-час на солнечную энергию. Количество электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в Тюркии достигло 41 717. Из них 68 – геотермальные, 776 – гидроэлектростанции, 40 464 – солнечные и 409 – ветровые установки. В общей сложности 45 из этих электростанций, включая 43 гидроэлектростанции и 2 ветроэнергетические установки, находятся под управлением турецкой электрогенерирующей компании. За последние 10 лет ситуация в сфере возобновляемой энергетики изменилась. В 2016 году производство электроэнергии в Тюрки в основном основывалось на импорте природного газа и угля. За этот период объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, составил 86 500 гигаватт-час в год. В 2026 году этот показатель уже почти был достигнут за первые 5 месяцев. Ускорение инвестиций

инвестиции в солнечную и ветровую энергетику после 2020 года также сыграла в этом большую роль. Турецкая национальная энергетическая программа, разработанная в соответствии с климатическими целями и концепцией достижения нулевых выбросов к 2053 году, также демонстрирует важность возобновляемой энергии. Согласно плану действий к 2035 году поставлены три ключевые цели в области возобновляемой энергии. Первая – общая установленная мощность ветровой и солнечной энергии будет увеличена до 120 тысяч мегаватт. Второе. Доля ископаемого топлива, угля и природного газа в производстве электроэнергии будет значительно сокращена. И третье. Для компенсации прерывистого характера возобновляемой энергии, когда солнце заходит или ветер стихает, будет создан аккумуляторный и накопительный комплекс мощностью в 7,5 гигаватт. Дорогие друзья, это был материал обозревателя Угура Биджирикли, подготовленный для TRT Хабер.

Сегодня мы хотим познакомить вас с восхитительной, сытной уличной едой с богатой начинкой – кумпиром. Вы впервые слышите о кумпире? Тогда вы попали по адресу. Ведь в нашей программе «Турецкая уличная еда» мы знакомим слушателей с быстрыми, но при этом очень вкусными блюдами нашей страны. Итак, предлагаем вам кумпир. Слово «кумпир» в некоторых регионах Анатолии означает «картофель», однако оно также обозначает популярное блюдо, приготовляемое в духовке или на углях, начинку которого могут составлять разные ингредиенты. А теперь, прежде чем познакомиться с этим восхитительным блюдом поближе, давайте заглянем в историю слов «картофель» и «кумпир». Турки познакомились с картофелем довольно поздно. Картофель был открыт в Южной Америке в XVI веке и со временем распространился по всему миру. В османскую кухню он вошел примерно в 1850-х годах, однако в Анатолии обрел популярность только в начале XX века. Сегодня же картофель занимает весьма важное место в турецкой кухне. Если посмотреть в целом, можно заметить, что турецкое слово «потатес» созвучно с английским «potato». Дело в том, что испанцы познакомились с картофелем в империи инков. Инки называли картофель «папа», а сладкий картофель «батат» – «батата». В испанском языке от объединения этих двух слов образовалось «патата», которая и проникла в ряд европейских языков. То есть слова, которые мы используем сегодня, так же, как и сами блюда, несут в себе следы прошлых цивилизаций. У слова «кумпир» есть своя отдельная история, о которой стоит рассказать. Во многих балканских языках слова, обозначающие картофель, очень близки к нему. Например, на македонском языке картофель называется «компир». В сербском, боснийском и славянском языках это «кромпир», в хорватском «крумпир», а в венгерском «крумпли». В результате культурного взаимодействия, эти названия проникли и в турецкий язык. Это вполне естественный процесс, поскольку перечисленные страны расположены вблизи современной Тюркии и в прошлом входили в состав Османской империи. Однако путь слова «кумпир» на этом не заканчивается. А что, если мы расскажем вам, что на самом деле это слово происходит из немецкого языка? В классическом немецком картофель, так же, как и на русском, называется «картофель». Однако в Южной Германии для его обозначения также используется слово «громбирш», «громбире» и «крумбирш». В буквальном переводе они означают «подземная груша». Предполагается, что эти формы попали на Балканы в результате миграции, произошедшей в конце 17 века. На Балканах они закрепились в виде «кромпир» и «крумпир». Балканские турки также переняли это понятие, адаптировали его к турецкому произношению и принесли в Анатолию. Давайте поговорим о том, как кумпир превратился в любимое уличное лакомство. Кумпир появился в турецкой кухне в начале 90-х годов прошлого столетия и впервые был приготовлен в Анкаре. В то время в Европе это блюдо уже было популярно под названием «картофель фурн», то есть запеченный картофель. Его доставали из духовки и подавали с маслом и сыром кашар. В Анкаре к этому рецепту добавили сосиски и русский салат оливье, а в Стамбуле дело пошло еще дальше. Стамбульские торговцы стали добавлять в кумпир все больше новых ингредиентов, разнообразных закусок и салатов. Так кумпир стал тем культовым блюдом, которым он является сегодня. И вот мы подошли к самой интересной части. Представьте себе картофель, только что вынутый из печи, с аппетитной, слегка подрумянившейся хрустящей корочкой. Его разрезают пополам. Внутри нежное картофельное пюре, приправленное солью, сливочным маслом и тягучим сыром кашар.
затем наступает очередь начинок. Вариантов так много, что выбрать что-то одно совсем непросто. Сосиски, маринованные огурцы, кукуруза, русский салат, кесыр, то есть салат на основе булгура, черные и зеленые оливки, пикантная томатная паста, йогуртовые закуски, такие как хайдари, и, конечно же, соусы, кетчуп и майонез. А как вы предпочитаете есть свой кумпир? Турецкая уличная еда.

Дорогие друзья, запах некоторых блюд распространяется в доме еще до того, как само блюдо будет подано на стол. Их аромат ощущается еще до того, как открывается крышка кастрюли. И каждый, кто проходит через кухню, улавливает запах медленно томящегося мяса и лука и спрашивает: «А сегодня гуляш?» Потому что гуляш – это не просто блюдо, это ожидание, это терпение и встреча. Он готовится в больших кастрюлях, и его порции не умещаются в маленьких тарелках. Его часто готовят для больших застолий и не едят его в одиночестве. Для многих жителей Боснии гуляш также связан с детскими воспоминаниями. Он напоминает им о кастрюле, стоящей на плите в зимние дни, о семейных визитах после праздников, о свадебных приготовлениях или о коллективной работе в деревне. Сегодня мы поговорим о блюде, которое готовится медленно, терпеливо, и в каждой ложке которого чувствуется старание повара. Это гуляш.

История гуляша насчитывает сотни лет и берет свое начало в Венгрии. Венгерское слово «гуляш» означает «пастух». В те времена пастухи дни напролет проводили в полях, готовя питательную пищу, которую могли брать с собой. Мясо, приготовляемое в больших котлах, в конечном итоге стало основой современного гуляша. Со временем это блюдо пересекло границы и достигло Балкан. Попав в Боснию, оно приобрело черты местной кухни.

сегодня. В этих краях стали в приготовлении гуляша использовать больше лука. Время приготовления увеличилось, изменились специи. В результате получился густой, насыщенный по вкусу и невероятно сытный гуляш, который сегодня зачастую можно увидеть на боснийских столах. В каждом доме в Боснии гуляш готовится по-разному. Некоторые используют только говядину, некоторые добавляют морковь, другие – больше красного перца. Некоторые считают, что достаточно просто мяса, лука и терпения. Но есть одна общая черта во всех рецептах – гуляш не готовится наспех. Хороший гуляш требует времени, нужно только потерпеть.

В окрестностях Травника рассказывают старую историю. В деревне жил старый повар, известный своим гуляшом. Люди на свадьбы и особые случаи желали только его гуляш. Однажды к нему подошел один молодой человек и спросил, в чем секрет приготовления такого вкусного гуляша. Старик не ответил. Молодой человек подождал немного, а затем снова спросил, может быть, специи другие? Старик снова промолчал. Через некоторое время молодой человек задал тот же вопрос в третий раз. На этот раз старый повар закрыл крышку кастрюли и, улыбаясь, сказал, «В этом и есть твоя ошибка». Молодой человек удивился, какую же ошибку я допустил. А старик ответил, «Если ты настолько нетерпелив, что трижды спрашиваешь секрет гуляша, то хорошего гуляша ты не приготовишь». Все вокруг рассмеялись. Но спустя годы, когда этот молодой человек стал хорошим поваром, он начал повторять те же слова своим клиентам. Потому что действительно, самый важный ингредиент в гуляше – это не мясо и не лук, а терпение.

0: Для приготовления традиционного боснийского гуляша понадобится следующие ингредиенты. 1 кг говядины, 700-800 г лука, 2-3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки красного перца чили, 2 лавровых листа, соль, черный перец, немного растительного масла или животного жира. По желанию можно добавить немного моркови. Приготовление начинается с нарезки лука. Лук обжаривается в большой кастрюле на медленном огне. Этот этап чрезвычайно важен. Лук не должен подгореть или обжариться слишком быстро. Цель – размягчить его и раскрыть его естественный аромат. Затем добавляется мясо, нарезанное крупными кубиками. Мясо слегка обжаривается со всех сторон. После этого добавляется чеснок, красный перец чили, соль и другие специи. Затем сверху наливают немного воды и закрывают кастрюлю крышкой. С этого момента идет отсчет времени. Гуляш варится на медленном огне не менее 2,5-3 часов. За это время лук полностью размягчается и превращается в натуральный соус. Мясо становится нежным и рассыпчатым и вбирает в себя ароматы специй. И, наконец, все ингредиенты сливаются в единый вкус. Бульон хорошо приготовленного гуляша не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым. Мясо должно быть очень мягким, чтобы его легко было разделить ложкой. Некоторые утверждают, что гуляш вкуснее на следующий день, потому что ароматы гуляша, который настаивается всю ночь, еще больше раскрываются. Поэтому в некоторых семьях гуляш готовят за день до подачи гостям. Обычно его подают с деревенским хлебом. В некоторых регионах на гарнир предпочитают макароны или картофельное пюре. Но для многих жителей Боснии лучшим дополнением к гуляшу по-прежнему остается теплый свежий ломтик хлеба, потому что они не хотят оставлять на тарелке ни капли гуляша. Гуляш напоминает нам о важном. Некоторые вещи в жизни требуют времени. Люди не могут достичь чего-то важного, не проявив должного терпения. Точно так же, как мясо не может раскрыть свой истинный вкус без медленного томления на огне. Возможно, именно поэтому гуляш остается на наших столах на протяжении веков. Потому что он не просто насыщает, он также напоминает о ценности ожидания, общения и совместного времяпровождения. Дорогие друзья, до встречи в следующем выпуске и приятного аппетита!
1: Колорит боснийской кухни.

0: hora UTC. También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son TurkSat 3A 11.096 MHz horizontal, TurkSat 4A 11.958 MHz vertical a las 14 y 16:30 horas UTC y Galaxy 19 11.960 MHz vertical a las 16:30 horas UTC.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
7: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зари и Турция.
14: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
15: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
16: Да, Турция ганг радио да.
17: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
19: Овода Турция Уни Радио Са.
4: Aici, Radio Vocea Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye овозы.
8: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye sıday Türkiye.
1: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
11: Edo ifonetis Türkiye.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Giderre diyamuriye Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
23: It Turkiye hangia radioya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
24: Turkiye une radiosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

da durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
7: Юфлет Зари и Туркия.
8: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
10: Да, да Туркия Гаг Радио да.
11: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину Радио Сад.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Оваза.
17: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватқынына Тюркия Оваза Радиосы.
19: Эдо Ифонитис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
1: Гидарре Диам Мурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radioya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Bonjour chers auditeurs, ici Ankara Radio, la voix de la Turquie. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio La Voix de la Turquie, émettant dans la bande des 31 mètres sur 17 740 kHz vers l'Europe, dans celle des 31 mètres sur 9 880 kHz vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, et dans celle des 41 mètres sur 7 360 kHz vers l'Afrique orientale. Pour nos émissions via satellite Turksat 4A, polarisation verticale sur la fréquence 11 958, Turksat 3A, polarisation horizontale sur la fréquence 11 096 et Galaxy 19, polarisation verticale sur la fréquence 11 960.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
4: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Turquie.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
1: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, Тюркия ганг радио да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Олодо, Тюркия Вину, Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо и фонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарреби аммурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
23: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц.

Уважаемые слушатели, энергия – незаменимая сила жизни и производства. Однако растущее население и увеличивающиеся потребности делают устойчивое использование энергетических ресурсов важнее, чем когда-либо. Именно поэтому возобновляемая энергия является ключом как к защите окружающей среды, так и к укреплению энергетической независимости. Тюркия предпринимает важные шаги в этой области, поставив перед собой цель достичь к 2035 году 120 тысяч мегаватт установленной мощности ветровой и солнечной энергетики. А теперь давайте вместе узнаем о последних разработках в области возобновляемой энергетики и статьи, подготовленной Угуром Беджерикли для TRT Хабер.

населения планеты, превышающего 8 миллиардов человек, требуется огромное количество энергии. Однако энергетические ресурсы не безграничны. Их необходимо использовать бережно, разрабатывать альтернативные источники, а используемая энергия не должна наносить вред нашей планете. С самых древних времен в качестве источников энергии человечество использовало ископаемое топливо, такое как уголь, нефть и природный газ. Однако тот факт, что они наносят ущерб окружающей среде, вызывая глобальное потепление и загрязнение воздуха, выводит использование возобновляемых ресурсов на первый план. Чтобы привлечь внимание к важности экологически чистых, неисчерпаемых источников энергии, 22 июня было объявлено Днем возобновляемой энергии. Возобновляемая энергия – это не только экологически чистая альтернатива, но и фактор, снижающий зависимость Тюркии от иностранных источников энергии. Путь к тому, чтобы стать более комфортной, чистой и менее зависимой в плане энергетики страной, лежит именно через возобновляемые источники энергии. Согласно данным, за первые 5 месяцев 2026 года доля возобновляемых источников в общем производстве энергии в Тюркии составляет приблизительно 59%. Турецкая электрогенерирующая компания, производящая 16% электроэнергии в Тюркии, получает 81% своей продукции из возобновляемых источников. Согласно данным за тот же период, в Тюркии общий объем производства возобновляемой энергии на электростанциях составляет 76 041 мегаватт. Общий объем производства достиг 77 529 гигаватт-час. Из них 42 820 гигаватт-час приходится на гидроэнергетику, 17 315 гигаватт-час на ветроэнергетику и 13 025 гигаватт-час на солнечную энергию. Количество электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в Тюркии достигло 41 717. Из них 68 геотермальные, 776 гидроэлектростанции, 40 464 солнечные и 409 ветровые установки. В общей сложности 45 из этих электростанций, включая 43 гидроэлектростанции и 2 ветроэнергетические установки, находятся под управлением турецкой электрогенерирующей компании. За последние 10 лет ситуация в сфере возобновляемой энергетики изменилась. В 2016 году производство электроэнергии в Тюрки в основном основывалось на импорте природного газа и угля. За этот период объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, составил 86 500 гигаватт-час в год. В 2026 году этот показатель уже почти был достигнут за первые 5 месяцев. Ускорение инвестиций в солнечную и ветровую энергетику после 2020 года также сыграло в этом большую роль. Турецкая национальная энергетическая программа, разработанная в соответствии с климатическими целями и концепцией достижения нулевых выбросов к 2053 году, также демонстрирует важность возобновляемой энергии. Согласно плану действий к 2035 году поставлены 3 ключевые цели в области возобновляемой энергии. Первая – общая установленная мощность ветровой и солнечной энергии будет увеличена до 120 тысяч мегаватт. Второе – доля ископаемого топлива, угля и природного газа в производстве электроэнергии будет значительно сокращена. И третье, для компенсации прерывистого характера возобновляемой энергии, когда солнце заходит или ветер стихает, будет создан аккумуляторный и накопительный комплекс мощностью в 7,5 гигаватт. Дорогие друзья, это был материал обозревателя Угура Беджерикли, подготовленный для TRT Хабер.

Сегодня мы хотим познакомить вас с восхитительной, сытной уличной едой с богатой начинкой – кумпиром. Вы впервые слышите о кумпире? Тогда вы попали по адресу. Ведь в нашей программе «Турецкая уличная еда» мы знакомим слушателей с быстрыми, но при этом очень вкусными блюдами нашей страны. Итак, предлагаем вам кумпир. Слово «кумпир» в некоторых регионах Анатолии означает «картофель», однако оно также обозначает популярное блюдо, приготовляемое в духовке или на углях, начинку которого могут составлять разные ингредиенты. А теперь, прежде чем познакомиться с этим восхитительным блюдом поближе, давайте заглянем в историю слов «картофель» и «кумпир». Турки познакомились с картофелем довольно поздно. Картофель был открыт в Южной Америке в XVI веке и со временем распространился по всему миру. В османскую кухню он вошел примерно в 1850-х годах, однако в Анатолии обрел популярность только в начале XX века. Сегодня же картофель занимает весьма важное место в турецкой кухне. Если посмотреть в целом, можно заметить, что турецкое слово «patates» созвучно с английским «potato». Дело в том, что испанцы познакомились с картофелем в империи инков. Инки называли картофель «папа», а сладкий картофель «батат» – «батата». В испанском языке от объединения этих двух слов образовалась «патата», которая и проникла в ряд европейских языков. То есть слова, которые мы используем сегодня, так же, как и сами блюда, несут в себе следы прошлых цивилизаций. У слова «кумпир» есть своя отдельная история, о которой стоит рассказать. Во многих балканских языках слова, обозначающие картофель, очень близки к нему. Например, на македонском языке картофель называется «компир». В сербском, боснийском и словенском языках это «кромпир», в хорватском «крумпир», а в венгерском «крумпли». В результате культурного взаимодействия, эти названия проникли и в турецкий язык. Это вполне естественный процесс, поскольку перечисленные страны расположены вблизи современной Тюркии и в прошлом входили в состав Османской империи. Однако путь слова «кумпир» на этом не заканчивается. А что если мы расскажем вам, что на самом деле это слово происходит из немецкого языка? В классическом немецком картофель, так же как и на русском, называется картофель. Однако в Южной Германии для его обозначения также используется слово громбир, громбире и крумбир. В буквальном переводе они означают «подземная груша». Предполагается, что эти формы попали на Балканы в результате миграции, произошедшей в конце 17 века. На Балканах они закрепились в виде «кромпир» и «крумпир». Балканские турки также переняли это понятие, адаптировали его к турецкому произношению и принесли в Анатолию. Давайте поговорим о том, как кумпир превратился в любимое уличное лакомство. Кумпир появился в турецкой кухне в начале 90-х годов прошлого столетия и впервые был приготовлен в Анкаре. В то время в Европе это блюдо уже было популярно под названием «картофель фурн», то есть запеченный картофель. Его доставали из духовки и подавали с маслом и сыром кашар. В Анкаре к этому рецепту добавили сосиски и русский салат оливье, а в Стамбуле дело пошло еще дальше. Стамбульские торговцы стали добавлять в кумпир все больше новых ингредиентов, разнообразных закусок и салатов. Так кумпир стал тем культовым блюдом, которым он является сегодня. И вот мы подошли к самой интересной части. Представьте себе картофель, только что вынутый из печи, с аппетитной, слегка подрумянившейся хрустящей корочкой. Его разрезают пополам. Внутри нежное картофельное пюре, приправленное солью, сливочным маслом и тягучим сыром кашар.
Затем наступает очередь начинок. Вариантов так много, что выбрать что-то одно совсем непросто. Сосиски, маринованные огурцы, кукуруза, русский салат, кэсэр, то есть салат на основе булгура, черные и зеленые оливки, пикантная томатная паста, йогуртовые закуски, такие как хайдари, и, конечно же, соусы, кетчуп и майонез. А как вы предпочитаете есть свой кумпир? Турецкая уличная еда.

Дорогие друзья, запах некоторых блюд распространяется в доме еще до того, как само блюдо будет подано на стол. Их аромат ощущается еще до того, как открывается крышка кастрюли. И каждый, кто проходит через кухню, улавливает запах медленно томящегося мяса и лука и спрашивает: «А сегодня гуляш?» Потому что гуляш – это не просто блюдо, это ожидание, это терпение и встреча. Он готовится в больших кастрюлях, и его порции не умещаются в маленьких тарелках. Его часто готовят для больших застолий и не едят его в одиночестве. Для многих жителей Боснии гуляш также связан с детскими воспоминаниями. Он напоминает им о кастрюле, стоящей на плите в зимние дни, о семейных визитах после праздников, о свадебных приготовлениях или о коллективной работе в деревне. Сегодня мы поговорим о блюде, которое готовится медленно, терпеливо, и в каждой ложке которого чувствуется старание повара. Это гуляш.

История гуляша насчитывает сотни лет и берет свое начало в Венгрии. Венгерское слово «гуляш» означает «пастух». В те времена пастухи дни напролет проводили в полях, готовя питательную пищу, которую могли брать с собой. Мясо, приготовляемое в больших котлах, в конечном итоге стало основой современного гуляша. Со временем это блюдо пересекло границы и достигло Балкан. Попав в Боснию, оно приобрело черты местной кухни. В этих краях стали в приготовлении гуляша использовать больше лука. Время приготовления увеличилось, изменились специи. В результате получился густой, насыщенный по вкусу и невероятно сытный гуляш, который сегодня зачастую можно увидеть на боснийских столах. В каждом доме в Боснии гуляш готовится по-разному. Некоторые используют только говядину, некоторые добавляют морковь, другие – больше красного перца. Некоторые считают, что достаточно просто мяса, лука и терпения. Но есть одна общая черта во всех рецептах – гуляш не готовится наспех. Хороший гуляш требует времени, нужно только потерпеть.

В окрестностях Травника рассказывают старую историю. В деревне жил старый повар, известный своим гуляшом. Люди на свадьбы и особые случаи желали только его гуляш. Однажды к нему подошел один молодой человек и спросил, в чем секрет приготовления такого вкусного гуляша. Старик не ответил. Молодой человек подождал немного, а затем снова спросил, может быть, специи другие? Старик снова промолчал. Через некоторое время молодой человек задал тот же вопрос в третий раз. На этот раз старый повар закрыл крышку кастрюли и, улыбаясь, сказал: «В этом и есть твоя ошибка». Молодой человек удивился: «Какую же ошибку я допустил?» А старик ответил: «Если ты настолько нетерпелив, что трижды спрашиваешь секрет гуляша, то хорошего гуляша ты не приготовишь». Все вокруг рассмеялись. Но спустя годы, когда этот молодой человек стал хорошим поваром, он начал повторять те же слова своим клиентам. Потому что действительно, самый важный ингредиент в гуляше – это не мясо и не лук, а терпение.

0: Для приготовления традиционного боснийского гуляша понадобятся следующие ингредиенты. 1 кг говядины, 700-800 г лука, 2-3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки красного перца чили, 2 лавровых листа, соль, черный перец, немного растительного масла или животного жира. По желанию можно добавить немного моркови. Приготовление начинается с нарезки лука. Лук обжаривается в большой кастрюле на медленном огне. Этот этап чрезвычайно важен. Лук не должен подгореть или обжариться слишком быстро. Цель – размягчить его и раскрыть его естественный аромат. Затем добавляется мясо, нарезанное крупными кубиками. Мясо слегка обжаривается со всех сторон. После этого добавляется чеснок, красный перец чили, соль и другие специи. Затем сверху наливают немного воды и закрывают кастрюлю крышкой. С этого момента идет отсчет времени. Гуляш варится на медленном огне не менее 2,5-3 часов. За это время лук полностью размягчается и превращается в натуральный соус. Мясо становится нежным и рассыпчатым и вбирает в себя ароматы специй. И, наконец, все ингредиенты сливаются в единый вкус. Бульон хорошо приготовленного гуляша не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым. Мясо должно быть очень мягким, чтобы его легко было разделить ложкой. Некоторые утверждают, что гуляш вкуснее на следующий день, потому что ароматы гуляша, который настаивается всю ночь, еще больше раскрываются. Поэтому в некоторых семьях гуляш готовят за день до подачи гостям. Обычно его подают с деревенским хлебом. В некоторых регионах на гарнир предпочитают макароны или картофельное пюре. Но для многих жителей Боснии лучшим дополнением к гуляшу по-прежнему остается теплый свежий ломтик хлеба, потому что они не хотят оставлять на тарелке ни капли гуляша. Гуляш напоминает нам о важном. Некоторые вещи в жизни требуют времени. Люди не могут достичь чего-то важного, не проявив должного терпения, точно так же, как мясо не может раскрыть свой истинный вкус без медленного томления на огне. Возможно, именно поэтому гуляш остается на наших столах на протяжении веков. Потому что он не просто насыщает, он также напоминает о ценности ожидания, общения и совместного времяпровождения. Дорогие друзья, до встречи в следующем выпуске и приятного аппетита!
1: Колорит боснийской кухни.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Каяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
14: Овода Турция Вюни Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гиплеер Тюркияның тети радиофи.
19: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқанына Тюркия Оваза радиосы.
11: Эдо и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидарре ди аммурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция Оваза.
2: Гиплеер, Туркияның Кети Радиосы.
1: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңла, Турция Оваза Радиосы.
5: Эво, Ифонетис Турция.
6: Олди Радио Глас Түркия.
0: Гидар Радио Мурия Түркия.
8: Ини Адала Радио Суара Түркия.
12: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
20: Эште Радио Вожда Түркия.
21: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
22: Зборува Глас от на Түркия.
23: Эфирда Түркия Овоз Радио Са.
24: Ит Түркия Хонгия Радио Я.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Önü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
2: Гитлер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
8: Гидареди амурия Туркия.
14: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
1: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
17: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц.

Уважаемые слушатели, энергия – незаменимая сила жизни и производства. Однако растущее население и увеличивающиеся потребности делают устойчивое использование энергетических ресурсов важнее, чем когда-либо. Именно поэтому возобновляемая энергия является ключом как к защите окружающей среды, так и к укреплению энергетической независимости. Тюркия предпринимает важные шаги в этой области, поставив перед собой цель достичь к 2035 году 120 тысяч мегаватт установленной мощности ветровой и солнечной энергетики. А теперь давайте вместе узнаем о последних разработках в области возобновляемой энергетики и статьи, подготовленной Угуром Беджерикли для TRT Хабер. Энергия необходима для работы и производства. Для удовлетворения потребностей населения планеты, превышающего 8 миллиардов человек, требуется огромное количество энергии. Однако энергетические ресурсы не безграничны. Их необходимо использовать бережно, разрабатывать альтернативные источники, а используемая энергия не должна наносить вред нашей планете. С самых древних времен в качестве источников энергии человечество использовало ископаемое топливо – такое как уголь, нефть и природный газ. Однако тот факт, что они наносят ущерб окружающей среде, вызывая глобальное потепление и загрязнение воздуха, выводит использование возобновляемых ресурсов на первый план. Чтобы привлечь внимание к важности экологически чистых, неисчерпаемых источников энергии, 22 июня было объявлено Днем возобновляемой энергии. Возобновляемая энергия – это не только экологически чистая альтернатива, но и фактор, снижающий зависимость Тюркии от иностранных источников энергии. Путь к тому, чтобы стать более комфортной, чистой и менее зависимой в плане энергетики страной, лежит именно через возобновляемые источники энергии. Согласно данным, за первые 5 месяцев 2026 года доля возобновляемых источников в общем производстве энергии в Тюркии составляет приблизительно 59%. Турецкая электрогенерирующая компания, производящая 16% электроэнергии в Тюркии, получает 81% своей продукции из возобновляемых источников. Согласно данным за тот же период, в Тюркии общий объем производства возобновляемой энергии на электростанциях составляет 76 041 мегаватт. Общий объем производства достиг 77 529 гигаватт-час. Из них 42 820 гигаватт-час приходится на гидроэнергетику, 17 315 гигаватт-час на ветроэнергетику и 13 025 гигаватт-час на солнечную энергию. Количество электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в Тюркии достигло 41 717. Из них 68 – геотермальные, 776 – гидроэлектростанции, 40 464 – солнечные и 409 – ветровые установки. В общей сложности 45 из этих электростанций, включая 43 гидроэлектростанции и 2 ветроэнергетические установки, находятся под управлением турецкой электрогенерирующей компании. За последние 10 лет ситуация в сфере возобновляемой энергетики изменилась. В 2016 году производство электроэнергии в Тюркии в основном основывалось на импорте природного газа и угля. За этот период объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, составил 86 500 гигаватт-час в год. В 2026 году этот показатель уже почти был достигнут за первые 5 месяцев. Ускорение инвестиций в солнечную и ветровую энергетику после 2020 года также сыграло в этом большую роль. Турецкая национальная энергетическая программа, разработанная в соответствии с климатическими целями и концепцией достижения нулевых выбросов к 2053 году, также демонстрирует важность возобновляемой энергии. Согласно плану действий к 2035 году поставлены три ключевые цели в области возобновляемой энергии. Первое –
общая установленная мощность ветровой солнечной энергии будет увеличена до 120 тысяч мегаватт. Второе. Доля ископаемого топлива, угля и природного газа в производстве электроэнергии будет значительно сокращена. И третье. Для компенсации прерывистого характера возобновляемой энергии, когда солнце заходит или ветер стихает, будет создан аккумуляторный и накопительный комплекс мощностью в 7,5 гигаватт. Дорогие друзья, это был материал обозревателя Угура Беджерикли, подготовленный для TRT Хабяш.

Сегодня мы хотим познакомить вас с восхитительной, сытной уличной едой с богатой начинкой – кумпиром. Вы впервые слышите о кумпире? Тогда вы попали по адресу. Ведь в нашей программе «Турецкая уличная еда» мы знакомим слушателей с быстрыми, но при этом очень вкусными блюдами нашей страны. Итак, предлагаем вам кумпир. Слово «кумпир» в некоторых регионах Анатолии означает «картофель», однако оно также обозначает популярное блюдо, приготовляемое в духовке или на углях, начинку которого могут составлять разные ингредиенты. А теперь, прежде чем познакомиться с этим восхитительным блюдом поближе, давайте заглянем в историю слов «картофель» и «кумпир». Турки познакомились с картофелем довольно поздно. Картофель был открыт в Южной Америке в XVI веке и со временем распространился по всему миру. В османскую кухню он вошел примерно в 1850-х годах, однако в Анатолии обрел популярность только в начале XX века. Сегодня же картофель занимает весьма важное место в турецкой кухне. Если посмотреть в целом, можно заметить, что турецкое слово «потатес» созвучно с английским «potato». Дело в том, что испанцы познакомились с картофелем в империи инков. Инки называли картофель «папа», а сладкий картофель «батат» – «батата». В испанском языке от объединения этих двух слов образовалось «патата», которая и проникла в ряд европейских языков. То есть слова, которые мы используем сегодня, так же, как и сами блюда, несут в себе следы прошлых цивилизаций. У слова «кумпир» есть своя отдельная история, о которой стоит рассказать. Во многих балканских языках слова, обозначающие картофель, очень близки к нему. Например, на македонском языке картофель называется «кумпир». В сербском, боснийском и славянском языках это «кромпир», в хорватском «крумпир», а в венгерском «крумпли». В результате культурного взаимодействия, эти названия проникли и в турецкий язык. Это вполне естественный процесс, поскольку перечисленные страны расположены вблизи современной Тюркии и в прошлом входили в состав Османской империи. Однако путь слова «кумпир» на этом не заканчивается. А что если мы расскажем вам, что на самом деле это слово происходит из немецкого языка? В классическом немецком картофель, так же как и на русском, называется картофель. Однако в Южной Германии для его обозначения также используется слово «громбир», и «громбире» и «крумбир». В буквальном переводе они означают «подземная груша». Предполагается, что эти формы попали на Балканы в результате миграции, произошедшей в конце 17 века. На Балканах они закрепились в виде «кромпир» и «крумпир». Балканские турки также переняли это понятие, адаптировали его к турецкому произношению и принесли в Анатолию.

Давайте поговорим о том, как кумпир превратился в любимое уличное лакомство. Кумпир появился в турецкой кухне в начале 90-х годов прошлого столетия и впервые был приготовлен в Анкаре. В то время в Европе это блюдо уже было популярно под названием «картофель фурн», то есть запеченный картофель. Его доставали из духовки и подавали с маслом и сыром кашар. В Анкаре к этому рецепту добавили сосиски и русский салат оливье, а в Стамбуле дело пошло еще дальше. Стамбульские торговцы стали добавлять в кумпир все больше новых ингредиентов, разнообразных закусок и салатов. Так кумпир стал тем культовым блюдом, которым он является сегодня. И вот мы подошли к самой интересной части. Представьте себе картофель, только что вынутый из печи, с аппетитной, слегка подрумянившейся хрустящей корочкой. Его разрезают пополам. Внутри нежное картофельное пюре, приправленное солью, сливочным маслом и тягучим сыром кашар. Затем наступает очередь начинок. Вариантов так много, что выбрать что-то одно совсем непросто. Сосиски, маринованные огурцы, кукуруза, русский салат, кысыр, то есть салат на основе булгура, черные и зеленые оливки, пикантная томатная паста, йогуртовые закуски, такие как хайдари, и, конечно же, соусы, кетчуп и майонез. А как вы предпочитаете есть свой кумпир? Турецкая уличная еда.

Дорогие друзья, запах некоторых блюд распространяется в доме еще до того, как само блюдо будет подано на стол. Их аромат ощущается еще до того, как открывается крышка кастрюли. И каждый, кто проходит через кухню, улавливает запах медленно томящегося мяса и лука и спрашивает: «А сегодня гуляш?» Потому что гуляш – это не просто блюдо, это ожидание, это терпение и встреча. Он готовится в больших кастрюлях, и его порции не умещаются в маленьких тарелках. Его часто готовят для больших застолий и не едят его в одиночестве. Для многих жителей Боснии гуляш также связан с детскими воспоминаниями. Он напоминает им о кастрюле, стоящей на плите в зимние дни, о семейных визитах после праздников, о свадебных приготовлениях или о коллективной работе в деревне. Сегодня мы поговорим о блюде, которое готовится медленно, терпеливо, и в каждой ложке которого чувствуется старание повара. Это гуляш.

История гуляша насчитывает сотни лет и берет свое начало в Венгрии. Венгерское слово «гуляш» означает «пастух». В те времена пастухи дни напролет проводили в полях, готовя питательную пищу, которую могли брать с собой. Мясо, приготовляемое в больших котлах, в конечном итоге стало основой современного гуляша. Со временем это блюдо пересекло границы и достигло Балкан. Попав в Боснию, оно приобрело черты местной кухни. В этих краях стали в приготовлении гуляша использовать больше лука. Время приготовления увеличилось, изменились специи. В результате получился густой, насыщенный по вкусу и невероятно сытный гуляш, который сегодня зачастую можно увидеть на боснийских столах. В каждом доме в Боснии гуляш готовится по-разному. Некоторые используют только говядину, некоторые добавляют морковь, другие – больше красного перца. Некоторые считают, что достаточно просто мяса, лука и терпения.

Не. Но есть одна общая черта во всех рецептах. Гуляш не готовится наспех. Хороший гуляш требует времени, нужно только потерпеть.

В окрестностях Травника рассказывают старую историю. В деревне жил старый повар, известный своим гуляшом. Люди на свадьбы и особые случаи желали только его гуляш. Однажды к нему подошел один молодой человек и спросил, в чем секрет приготовления такого вкусного гуляша. Старик не ответил. Молодой человек подождал немного, а затем снова спросил, может быть, специи другие? Старик снова промолчал. Через некоторое время молодой человек задал тот же вопрос в третий раз. На этот раз старый повар закрыл крышку кастрюли и, улыбаясь, сказал, «В этом и есть твоя ошибка». Молодой человек удивился, какую же ошибку я допустил. А старик ответил, «Если ты настолько нетерпелив, что трижды спрашиваешь секрет гуляша, то хорошего гуляша ты не приготовишь». Все вокруг рассмеялись. Но спустя годы, когда этот молодой человек стал хорошим поваром, он начал повторять те же слова своим клиентам. Потому что действительно, самый важный ингредиент в гуляше – это не мясо и не лук, а терпение.

0: Для приготовления традиционного боснийского гуляша понадобятся следующие ингредиенты. 1 кг говядины, 700-800 г лука, 2-3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки красного перца чили, 2 лавровых листа, соль, черный перец, немного растительного масла или животного жира. По желанию можно добавить немного моркови. Приготовление начинается с нарезки лука. Лук обжаривается в большой кастрюле на медленном огне. Этот этап чрезвычайно важен. Лук не должен подгореть или обжариться слишком быстро. Цель – размягчить его и раскрыть его естественный аромат. Затем добавляется мясо, нарезанное крупными кубиками. Мясо слегка обжаривается со всех сторон. После этого добавляется чеснок, красный перец чили, соль и другие специи. Затем сверху наливают немного воды и закрывают кастрюлю крышкой. С этого момента идет отсчет времени. Гуляш варится на медленном огне не менее 2,5-3 часов. За это время лук полностью размягчается и превращается в натуральный соус. Мясо становится нежным и рассыпчатым и вбирает в себя ароматы специй. И, наконец, все ингредиенты сливаются в единый вкус. Бульон хорошо приготовленного гуляша не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым. Мясо должно быть очень мягким, чтобы его легко было разделить ложкой. Некоторые утверждают, что гуляш вкуснее на следующий день, потому что ароматы гуляша, который настаивается всю ночь, еще больше раскрываются. Поэтому в некоторых семьях гуляш готовят за день до подачи гостям. Обычно его подают с деревенским хлебом. В некоторых регионах на гарнир предпочитают макароны или картофельное пюре. Но для многих жителей Боснии лучшим дополнением к гуляшу по-прежнему остается теплый свежий ломтик хлеба, потому что они не хотят оставлять на тарелке ни капли гуляша. Гуляш напоминает нам о важном. Некоторые вещи в жизни требуют времени. Люди не могут достичь чего-то важного, не проявив должного терпения. Точно так же, как мясо не может раскрыть свой истинный вкус без медленного томления на огне. Возможно, именно поэтому гуляш остается на наших столах на протяжении веков. Потому что он не просто насыщает, он также напоминает о ценности ожидания, общения и совместного времяпровождения. Дорогие друзья, до встречи в следующем выпуске и приятного аппетита!
1: Колорит боснийской кухни.

41种语言的世界新闻网址 TRT VOT WORLD.COM